0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: На радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в эфире новости. В этом выпуске. Жители двух районов прошли Поленску в национальных костюмах в честь Дня России. Линчане с пропиской купят билеты на Полесье, Дупелидуя и Витима со скидкой. Более 50 мирнинских медиков получили награды в преддверии профессионального праздника. Подробности далее. Линчане с пропиской купят билеты на теплоход Полесье, Дупелидуя и Витима со скидкой. Субсидированная стоимость билета – 3836 рублей вместо 8800 рублей. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно. Теплоход отчаливает из Витима в 7 утра, следует в Пелидуй и прибывает в Ленск к 11 утра. В обратном направлении теплоход отправляется из Ленска в 15.00. В июне рейсы выполняют по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время прибытия судов может не совпадать с расписанием из-за погодных условий. А дополнительную информацию можно найти по телефону 26 222. Билеты субсидируются из районного бюджета. Администрация Ленского района заключила договор с Ленским речным пароходством. 10 мирнинских медиков получили признание на федеральном уровне. В преддверии профессионального праздника в районной администрации наградили тех, кто каждый день помогает жителям поддерживать здоровье, бороться с болезнями и обеспечивает стабильную работу сферы здравоохранения. Трех врачей Мирнинской центральной районной больницы отметили званием «Отличник здравоохранения Российской Федерации». Еще трое медработников получили почетные грамоты Российского Минздрава. А четверым сотрудникам МЦРБ объявили благодарность министра здравоохранения. Торжественный момент с медиками разделили руководители районной администрации. Говорит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
2: Хочу выразить слова искренней признательности от всех жителей Мирнинского района за ваш профессиональный труд.
1: Всего награды и благодарности федерального, республиканского и муниципального уровней получили более полусотни сотрудников сферы здравоохранения, а также мирнинские волонтеры-медики. Напомним, День медика отмечается в третье воскресенье июня, в этом году 21 числа. В этот день поздравляют врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, технический персонал, медучреждений и всех, чья работа связана с медициной. Фестивалем культуры отметили День России в Ленске. На праздник приехали гости из Мирнинской ассамблеи народов. Сотни представителей национальных общин выстроились в колонну и прошли парадом по одной из главных улиц города. Со словами поздравлений и песнями парад дошел до площади Ленина, где участники и гости праздника под ритм традиционных барабанов объединились в хоровод дружбы. Это не единственный танец праздника. С якутской, русской и восточной хореографией выступили коллективы и сольные исполнители Ленска и Ленского района. На этом все. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В Айхале сегодня до 6 градусов тепла. Ветер, северные порывы до 20 метров в секунду. Утром и днем осадки в виде дождя с мокрым снегом. Удачный днем плюс 11-12 градусов. Ветер северный 12-15 метров в секунду, облачно. В Мирном днем до 24 градусов тепла. Дожди, местами сильные, гроза, ветер до 14 метров в секунду. В Ленске сегодня днем до 26 градусов тепла. Дождь, местами сильный, с грозой. К вечеру осадки ослабеют.
3: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
4: В Мирном конкурс «Валроса класс» достигает 5 человек на место. И отбор начинается еще в школе. «Алроса» готовит будущих специалистов со школьной скамьи. Строгий отбор по успеваемости и ОГЭ, обучение, стипендия, практика и гарантированный старт карьеры в отрасли.
3: А вы знали?
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В Айхале сегодня до 6 градусов тепла. Ветер, северные порывы до 20 метров в секунду. Утром и днем осадки в виде дождя с мокрым снегом. Удачный днем плюс 11-12 градусов. Ветер северный 12-15 метров в секунду, облачно. В мирном днем до 24 градусов тепла. Дожди, местами сильные, гроза, ветер до 14 метров в секунду. В Ленске сегодня днем до 26 градусов тепла. Дождь, местами сильный, с грозой. К вечеру осадки ослабеют.

0: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» перевезла по зимникам на 4000 тонн груза больше плана, включая топливо и стройматериалы. «Алроса» работает на опережение. Компания создает надежный запас, чтобы все предприятия работали без сбоев и простоев.
0: А вы знали?

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Just get the fuck out now.

0: с вами с 2000 года. Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: Для работы в Мирном в Управлении материально-технического снабжения требуется начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГУ ИЧС, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, стропольщик 4-го разряда, оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, начальник контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество Алроса спецбурения требуется водитель автомобиля ГАЗ «Садко Next». Телефон 8-914-309-72-95. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В Мирнинское авиационное предприятие требуется специалист по контролю за наземными операциями. Телефон 8-914-269-05-17. В общество «Айхал Трансгаз» требуется приборист 6-го разряда. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в «Айхале» в Управлении материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, старший кладовщик, механизатор, докер-механизатор, комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса спецбурения» требуется машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, тракторист Б-10, Четра-Т-11. Также требуется помощник машиниста буровой установки ЛФ-230, РС-90, УРБ-2ДЗ. Телефон 8-914-309-72-95. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6-го разряда. Звонить по номеру 8-983-00-38-25. Для работы в Ленске в Управлении материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, главный специалист отдела охраны труда. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Удачном в Удачнинский ГОК требуется горный мастер. Телефон 8-914-269-05-17. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинист гидроагрегатов 5-го разряда, инженер 1-й категории. Телефон 8-984-121-00-36.

Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В Мирном 11 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Алроса и Росхимзащита создали СИС «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейные, защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. Это новости короткой строкой. 150 человек тушат лесные пожары в Ленском районе. Водитель БелАЗа из Мирнинско-Нюрбинского комбината во второй раз стал лучшим по профессии «Валроса». У Яков Марта и Топтал из Мирнинского природного парка «Живые алмазы Якутии» родился братик. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В Айхале сегодня до 6 градусов тепла. Ветер, северные порывы до 20 метров в секунду. Утром и днем осадки в виде дождя с мокрым снегом. Удачный днем плюс 11-12 градусов. Ветер северный 12-15 метров в секунду, облачно. В мирном днем до 24 градусов тепла. Дожди, местами сильные, гроза, ветер до 14 метров в секунду. В Ленске сегодня днем до 26 градусов тепла. Дождь, местами сильный, с грозой. К вечеру осадки ослабеют.

0: спутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они жду единственного раза. Имя мое назови.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Лорейгер Надзор Федеральной службы и Кинчу Бирсел, то сумею себе кисню горбега.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске 150 человек тушат лесные пожары в Ленском районе. Водитель БелАЗа из Мирнинско-Нюрбинского комбината во второй раз стал лучшим по профессии «Валроса». У Яков Марта и Топтал из Мирнинского природного парка «Живые алмазы Якутии» родился братик. Теперь подробно. 4 пожара действуют в лесах Ленского района. По данным пресс-службы МЧС России по Якутии, 2 горячие точки образовались недалеко от поселка Пеледуй, по одной вблизи Инял и Ярославского. Пламя распространилось почти на 1300 гектаров леса. На этой площади уместились бы полтора десятка бизнес-центров Москва-Сити. С огнем борются почти 150 человек, сотрудники Витимского отделения авиалесохраны и специальные лесопожарные формирования. Спасатели говорят, опасности для населенных пунктов пока нет. Напомним, в связи с пожарами в Ленском районе действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Жителям запрещается посещать леса, разводить открытый огонь и использовать пиротехнику. Комментирует Ксения Рахматуллина, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Якутии.
3: По статистике, одна из основных причин возникновения природных пожаров – это непосредственно человеческий фактор. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а также при наступлении серьезных последствий вплоть до возбуждения уголовного дела.
2: Далее. Представитель Мирнинско-Нюрбинского комбината Максим Бочков стал двукратным победителем чемпионата «Лучший по профессии Алроса». Он завоевал главный приз компетенции «Водитель большегрузного автосамосвала». Разогнать БелАЗ на змейке и филигранно притормозить перед препятствием, а еще аккуратно уронить куб в мишень. Такие испытания предложили водителям карьерных самосвалов. Максим Бочков выиграл первые соревнования в 2022 году, стал гордостью Алроса в 24-м. И вот новая победа на 5-м юбилейном чемпионате. Он померился силами земляками из Мирного и коллегами из Айхала, Удачного и Алмазов Набара.
4: Хотя мы вообще, можно сказать, вчера были друг друга и не знали, а сейчас мы, получается, уже, как можно сказать, друзья.
5: Точно не соперники.
4: И уже не соперники, да. Все прям поддерживают, что я или другой занял первое место.
2: Заслуженную награду на церемонии, которая завершила трехдневный чемпионат, победителю вручил исполнительный директор «Алроса», председатель Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Павленко. И еще одна новость. У Яков Марта и Топтал из Мирнинского природного парка «Живые алмазы Якутии» родился братик. Хорошей новостью сотрудники парка поделились в своем телеграм-канале. Белоснежный теленок родился здоровым и крепким. Настойчивый малыш, в отличие от сестер, пытается сосать молоко матери, Яка Юлинки. Подобное не всегда ей нравится. Однако работники «Живых алмазов» надеются, что рождение сына пробудит в самке материнский инстинкт. Напомним, ранее детеныши Юлинки выкармливали из бутылочек инспектора природного парка. Позже парк проведет традиционный конкурс на имя для теленка. Над вариантами можно подумать уже сейчас. А следить за жизнью природного парка и его обитателей вы можете в официальных каналах Telegram и Макс. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В Айхале сегодня до 6 градусов тепла. Ветер, северные порывы до 20 метров в секунду. Утром и днем осадки в виде дождя с мокрым снегом. Удачный днем плюс 11-12 градусов. Ветер северный 12-15 метров в секунду, облачно. В Мирном днем до 24 градусов тепла. Дожди, местами сильные, гроза, ветер до 14 метров в секунду. В Ленске сегодня днем до 26 градусов тепла. Дождь, местами сильный, с грозой. К вечеру осадки ослабеют.
0: Алмазный край. Радио без границ.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: Алроса запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, это новости короткой строкой. 150 человек тушат лесные пожары в Ленском районе. Водитель БелАЗа из Мирнинско-Нюрбинского комбината во второй раз стал лучшим по профессии Валроса. У Яков Марта и Топтал из Мирнинского природного парка «Живые алмазы Якутии» родился братик. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В Айхале сегодня до 6 градусов тепла. Ветер, северные порывы до 20 метров в секунду. Утром и днем осадки в виде дождя с мокрым снегом. Удачный днем плюс 11-12 градусов. Ветер северный 12-15 метров в секунду, облачно. В мирном днем до 24 градусов тепла. Дожди, местами сильные, гроза, ветер до 14 метров в секунду. В Ленске сегодня днем до 26 градусов тепла. Дождь, местами сильный, с грозой. К вечеру осадки ослабеют.
3: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
4: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

тишине и сказать: так хочу я. Твой смех — музыка для меня, и свет твой груз бросит на плечах.

0: В Мирном 13 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске 150 человек тушат лесные пожары в Ленском районе. Водитель БелАЗа из Мирнинско-Нюрбинского комбината во второй раз стал лучшим по профессии «Валроса». У Яков Марта и Топтал из Мирнинского природного парка «Живые алмазы Якутии» родился братик. Теперь подробно. 4 пожара действуют в лесах Ленского района. По данным пресс-службы МЧС России по Якутии, 2 горячие точки образовались недалеко от поселка Пеледуй, по одной вблизи Инял и Ярославского. Пламя распространилось почти на 1300 гектаров леса. На этой площади уместились бы полтора десятка бизнес-центров Москва-Сити. С огнем борются почти 150 человек, сотрудники Витимского отделения авиалесоохраны и специальные лесопожарные формирования. Спасатели говорят, опасности для населенных пунктов пока нет. Напомним, в связи с пожарами в Ленском районе действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Жителям запрещается посещать леса, разводить открытый огонь и использовать пиротехнику. Комментирует Ксения Рахматуллина, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Якутии.
2: По статистике, одна из основных причин возникновения природных пожаров – это непосредственно человеческий фактор. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а также при наступлении серьезных последствий вплоть до возбуждения уголовного дела.
1: Далее. Представитель Мирнинско-Нюрбинского комбината Максим Бочков стал двукратным победителем чемпионата «Лучший по профессии Алроса». Он завоевал главный приз компетенции «Водитель большегрузного автосамосвала». Разогнать БелАЗ на змейке и филигранно притормозить перед препятствием, а еще аккуратно уронить куб в мишень. Такие испытания предложили водителям карьерных самосвалов. Максим Бочков выиграл первые соревнования в 2022 году, стал гордостью Алроса в 24-м. И вот новая победа на 5-м юбилейном чемпионате. Он померился силами с земляками из Мирного и коллегами из Айхала, Удачного и Алмазов Набара.
3: Хотя мы вообще, можно сказать, вчера были друг друга и не знали, а сейчас мы, получается, уже, как можно сказать, друзья.
4: Точно не соперники.
3: И уже не соперники, да. Все прям поддерживают, что я или другой занял первое место.
1: Заслуженную награду на церемонии, которая завершила трехдневный чемпионат, победителю вручил исполнительный директор «Алроса», председатель Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Павленко. И еще одна новость. У Яков Марта и Топтал из Мирнинского природного парка «Живые алмазы Якутии» родился братик. Хорошей новостью сотрудники парка поделились в своем телеграм-канале. Белоснежный теленок родился здоровым и крепким. Настойчивый малыш, в отличие от сестер, пытается сосать молоко матери, Яка Юлинки. Подобное не всегда ей нравится. Однако работники «Живых алмазов» надеются, что рождение сына пробудит в самке материнский инстинкт. Напомним, ранее детеныши Юлинки выкармливали из бутылочек инспектора природного парка. Позже парк проведет традиционный конкурс на имя для теленка. Над вариантами можно подумать уже сейчас. А следить за жизнью природного парка и его обитателей вы можете в официальных каналах Telegram и Max. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В Айхале сегодня до 6 градусов тепла. Ветер, северные порывы до 20 метров в секунду. Утром и днем осадки в виде дождя с мокрым снегом. Удачный днем плюс 11-12 градусов. Ветер северный 12-15 метров в секунду, облачно. В мирном днем до 24 градусов тепла. Дожди, местами сильные, гроза, ветер до 14 метров в секунду. В Ленске сегодня днем до 26 градусов тепла. Дождь, местами сильный, с грозой. К вечеру осадки ослабеют.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: В мирном невыпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
3: «Алмазный край».
2: «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, это новости короткой строкой. 150 человек тушат лесные пожары в Ленском районе. Водитель БелАЗа из Мирнинско-Нюрбинского комбината во второй раз стал лучшим по профессии «Валроса». У Яков Марта и Топтал из Мирнинского природного парка «Живые алмазы Якутии» родился братик. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-0588.

0: 8-914-252-05-88. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама.
3: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В Айхале сегодня до 6 градусов тепла, ветер, северные порывы до 20 метров в секунду. Утром и днем осадки в виде дождя с мокрым снегом. Удачный днем плюс 11-12 градусов, ветер северный, 12-15 метров в секунду, облачно. В мирном днем до 24 градусов тепла, дожди и местами сильные, гроза, ветер до 14 метров в секунду. В Ленске сегодня днем до 26 градусов тепла, дождь, местами сильный, с грозой. К вечеру осадки ослабеют.
5: Алмазный край.
2: Не переключайся.
6: Yo, this one right here is for the dropout of schoolers, the future cougars, the Mary Jane abusers.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске 150 человек тушат лесные пожары в Ленском районе. Водитель БелАЗа Измирнинско-Нюрбинского комбината во второй раз стал лучшим по профессии «Валроса». У Яков, Марта и Топтал из Измирнинского природного парка «Живые алмазы Якутии» родился братик. Теперь подробно. 4 пожара действуют в лесах Ленского района. По данным пресс-службы МЧС России по Якутии, 2 горячие точки образовались недалеко от поселка Пеледуй, по одной вблизи Инял и Ярославского. Пламя распространилось почти на 1300 гектаров леса. На этой площади уместились бы полтора десятка бизнес-центров Москва-Сити. С огнем борются почти 150 человек, сотрудники Витимского отделения авиалесохраны и специальные лесопожарные формирования. Спасатели говорят, опасности для населенных пунктов пока нет. Напомним, в связи с пожарами в Ленском районе действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Жителям запрещается посещать леса, разводить открытый огонь и использовать пиротехнику. Комментирует Ксения Рахматуллина, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Якутии.
3: По статистике, одна из основных причин возникновения природных пожаров – это непосредственно человеческий фактор. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а также при наступлении серьезных последствий вплоть до возбуждения уголовного дела.
2: Далее. Представитель Мирнинско-Нюрбинского комбината Максим Бочков стал двукратным победителем чемпионата «Лучший по профессии Алроса». Он завоевал главный приз компетенции «Водитель большегрузного автосамосвала». Разогнать БелАЗ на змейке и филигранно притормозить перед препятствием, а еще аккуратно уронить куб в мишень. Такие испытания предложили водителям карьерных самосвалов. Максим Бочков выиграл первые соревнования в 2022 году, стал гордостью Алроса в 24-м. И вот новая победа на 5-м юбилейном чемпионате. Он померился силами земляками из Мирного и коллегами из Айхала, Удачного и Алмазов Набара.
4: Хотя мы вообще, можно сказать, вчера были друг друга и не знали, а сейчас мы, получается, уже, как можно сказать, друзья.
5: Точно не соперники.
4: И уже не соперники, да. Все прям поддерживают, что я или другой занял первое место.
2: Заслуженную награду на церемонии, которая завершила трехдневный чемпионат, победителю вручил исполнительный директор «Алроса», председатель Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Павленко. И еще одна новость. У Яков, Марты и Топтал из Мирнинского природного парка «Живые алмазы Якутии» родился братик. Хорошей новостью сотрудники парка поделились в своем телеграм-канале. Белоснежный теленок родился здоровым и крепким. Настойчивый малыш, в отличие от сестер, пытается сосать молоко матери, Яка Юлинки. Подобное не всегда ей нравится. Однако работники «Живых алмазов» надеются, что рождение сына пробудит в самке материнский инстинкт. Напомним, ранее детеныши Юлинки выкармливали из бутылочек инспектора природного парка. Позже парк проведет традиционный конкурс на имя для теленка. Над вариантами можно подумать уже сейчас. А следить за жизнью природного парка и его обитателей вы можете в официальных каналах Telegram и Max. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В Айхале сегодня до 6 градусов тепла. Ветер, северные порывы до 20 метров в секунду. Утром и днем осадки в виде дождя с мокрым снегом. Удачный днем плюс 11-12 градусов. Ветер северный 12-15 метров в секунду, облачно. В Мирном днем до 24 градусов тепла. Дожди, местами сильные, гроза, ветер до 14 метров в секунду. В Ленске сегодня днем до 26 градусов тепла. Дождь, местами сильный, с грозой. К вечеру осадки ослабеют.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105,0 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: А я искал тебя всю жизнь. Моя мечта сбылась, родная. Хотя бы просто улыбнись в ответ.

0: о работе Алроса.
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете Алроса. Алрос открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: в мирном
1: 15 часов.
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

Когда я звоню, я вновь тобой пьяный, как на фото, где с тобой стою справа. Время все вернет и точно исправит. Просто мы с тобой, когда...

Радио.

0: Слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: «Эй-колонка, вруби алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.

0: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
1: А вы знали?
3: Алмазный край.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край.
2: Cari passeggeri, benvenuti in Romania.

такое, ты даже не представляешь. Смотрю на тебя, а сердце замирает. Друзья кричат: постой, а я бегу с цветами, чтобы любить тебя не отпускай.

0: В Мирном 16 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.

Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Алмазный край. Мирный. 102.4 FM.
1: Кухня. Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Дорожники срезали покрытие на улице Московской в Мирном. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирненско-Нюрбинского комбината. Ленчане и мирненцы отпразднуют эсэх на трех площадках. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алрус-Алена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алрус» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Мирно. 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передунов. В этом выпуске: дорожники срезали покрытие на улице Московской в Мирном. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирненско-Нюрбинского комбината. Ленчане и мирненцы отпразднуют эсэх на трех площадках. Теперь подробно. Мирненские дорожники срезали фрезой старый слой полотна на улице Московской. Через несколько дней здесь постелют свежий асфальт. С одной стороны, от ботанического сада ровное покрытие для автомобилистов уже готово. На очереди улица Солдатовой 50 октября. Также городской подрядчик устраняет дефекты, появившиеся после ремонта прошлого сезона. Комментирует Игорь Видман, первый заместитель главы Мирного по жилищно-коммунальному хозяйству.
4: В прошлом году те дороги, которые мы отремонтировали, улица Амосова, улица Индустриальная, улица Бобкова. Вот, есть ряд дефектов, которые выявлены после эксплуатации в осенне-зимний период. И в рамках гарантийных обязательств наш подрядчик, они вот эти дефекты будут в этом году, в летний период, устранять.
3: Улицы асфальтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Он действует до 2032 года. Администрация Мирного составила план работ на 2 года. Обновят дороги, тротуары, газоны и уличное освещение на Ленинградском проспекте, улицах Ленина, Аюнского, Павлова и Комсомольской. Далее. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирненско-Нюрбинского комбината. Плакаты с необычным героем появились на стенах и стендах мастерских ремонтно-специализированного цеха. Суровый кот, одетый в униформу «Алроса», напоминает о важности применения средств индивидуальной защиты, соблюдения охраны труда и других требований безопасности. Дизайн плакатов предложил начальник участка ремонтно-механических мастерских Владимир Козлов. По мнению авторов идеи, кот-маскот привлечет внимание молодых и опытных специалистов своей новизной и яркостью. В будущем пушистый бригадир может появиться и на других объектах компании. И еще одна новость. Жители Ленского района ждут масштабные выходные. Они будут отмечать эсэх 2 дня подряд в Ленске и Бичинче. 20 июня праздник по традиции проведут в селе Бичинча. Асохи, национальные состязания атлетов, конкурсы, выставки и ритмы вечерней дискотеки. Каждый найдет занятие по душе. Старт в 10 утра. На следующий день эстафету примет Ленск. В парке Ойюр в полдень начнется торжественный обряд. Затем концерт, соревнования по масс-рестлингу и борьбе хапсагай. Для мирненцев организаторы также подготовили насыщенную программу. Горожан приглашают на базу отдыха Чуналыр в воскресенье. Там пройдут выставки, ярмарки мастеров, выступления творческих коллективов, национальные соревнования, презентации якутской кухни, конкурсы, игры и многое другое. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Дорожники срезали покрытие на улице Московской в Мирном. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирненско-Нюрбинского комбината. Ленчане и мирненцы отпразднуют эсэх на трех площадках. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» объединит удачнинский и айхальский ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
0: А вы знали?
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтоном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует. СБС, информационная технология, ЛАР. Он на массовой коммуникации, Рейгер, надзор, Федеральная служба, и Клинча, Субебир, Сол, Тосуню, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир,
2: Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир,

0: Мирно. 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передунов. В этом выпуске: дорожники срезали покрытие на улице Московской в Мирном. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирненско-Нюрбинского комбината. Линчане и мирницы отпразднуют эсэх на трех площадках. Теперь подробно. Мирненские дорожники срезали фрезой старый слой полотна на улице Московской. Через несколько дней здесь постелют свежий асфальт. С одной стороны, от ботанического сада ровное покрытие для автомобилистов уже готово. На очереди улицы Солдатовой 50 октября. Также городской подрядчик устраняет дефекты, появившиеся после ремонта прошлого сезона. Комментирует Игорь Видман, первый заместитель главы Мирного по жилищно-коммунальному хозяйству.
3: В прошлом году те дороги, которые мы отремонтировали, улица Амосова, улица Индустриальная, улица Бабкова. Вот. Есть ряд дефектов, которые выявлены после эксплуатации в осенне-зимний период. И в рамках гарантийных обязательств наш подрядчик, они вот эти дефекты будут в этом году, в летний период, устранять.
2: Улицы асфальтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Он действует до 2032 года. Администрация Мирного составила план работ на 2 года. Обновят дороги, тротуары, газоны и уличное освещение на Ленинградском проспекте, улицах Ленина, Аюнского, Павлова и Комсомольской. Далее. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирненско-Нюрбинского комбината. Плакаты с необычным героем появились на стенах и стендах мастерских ремонтно-специализированного цеха. Суровый кот, одетый в униформу «Алроса», напоминает о важности применения средств индивидуальной защиты, соблюдения охраны труда и других требований безопасности. Дизайн плакатов предложил начальник участка ремонтно-механических мастерских Владимир Козлов. По мнению авторов идеи, кот-маскот привлечет внимание молодых и опытных специалистов своей новизной и яркостью. В будущем пушистый бригадир может появиться и на других объектах компании. И еще одна новость. Жители Ленского района ждут масштабные выходные. Они будут отмечать эсэх 2 дня подряд в Ленске и Бичинче. 20 июня праздник по традиции проведут в селе Бичинча. Асоха и национальные состязания атлетов, конкурсы, выставки и ритмы вечерней дискотеки. Каждый найдет занятие по душе. Старт в 10 утра. На следующий день эстафету примет Ленск. В парке Ой-Юр в полдень начнется торжественный обряд. Затем концерт, соревнования по масс-рестлингу и борьбе хапсагай. Для мирненцев организаторы также подготовили насыщенную программу. Горожан приглашают на базу отдыха Чуналыр в воскресенье. Там пройдут выставки, ярмарки мастеров, выступления творческих коллективов, национальные соревнования, презентации якутской кухни, конкурсы, игры и многое другое. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Дорожники срезали покрытие на улице Московской в Мирном. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирненско-Нюрбинского комбината. Ленчане и мирненцы отпразднуют эсэх на трех площадках. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передунов. В этом выпуске: дорожники срезали покрытие на улице Московской в Мирном. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирненско-Нюрбинского комбината. Ленчане и мирненцы отпразднуют эсэх на трех площадках. Теперь подробно. Мирненские дорожники срезали фрезой старый слой полотна на улице Московской. Через несколько дней здесь постелют свежий асфальт. С одной стороны, от ботанического сада ровное покрытие для автомобилистов уже готово. На очереди улицы Солдатовой 50 октября. Также городской подрядчик устраняет дефекты, появившиеся после ремонта прошлого сезона. Комментирует Игорь Видман, первый заместитель главы Мирного по жилищно-коммунальному хозяйству.
3: В прошлом году те дороги, которые мы отремонтировали, улица Амосова, улица Индустриальная, улица Бобкова. Вот, есть ряд дефектов, которые выявлены после эксплуатации в осенне-зимний период. И в рамках гарантийных обязательств наш подрядчик, они вот эти дефекты будут в этом году, в летний период, устранять.
2: Улицы асфальтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Он действует до 2032 года. Администрация Мирного составила план работ на 2 года. Обновят дороги, тротуары, газоны и уличное освещение на Ленинградском проспекте, улицах Ленина, Аюнского, Павлова и Комсомольской. Далее. Кот-бригадир следит за безопасностью сотрудников Мирненско-Нюрбинского комбината. Плакаты с необычным героем появились на стенах и стендах мастерских ремонтно-специализированного цеха. Суровый кот, одетый в униформу «Алроса», напоминает о важности применения средств индивидуальной защиты, соблюдения охраны труда и других требований безопасности. Дизайн плакатов предложил начальник участка ремонтно-механических мастерских Владимир Козлов. По мнению авторов идеи, кот-маскот привлечет внимание молодых и опытных специалистов своей новизной и яркостью. В будущем пушистый бригадир может появиться и на других объектах компании. И еще одна новость. Жители Ленского района ждут масштабные выходные. Они будут отмечать эсэх 2 дня подряд в Ленске и Бичинче. 20 июня праздник по традиции проведут в селе Бичинча. Асохи, национальные состязания атлетов, конкурсы, выставки и ритмы вечерней дискотеки. Каждый найдет занятие по душе. Старт в 10 утра. На следующий день эстафету примет Ленск. В парке Ойюр в полдень начнется торжественный обряд. Затем концерт, соревнования по масс-рестлингу и борьбе хапсагай. Для мирненцев организаторы также подготовили насыщенную программу. Горожан приглашают на базу отдыха Чуналыр в воскресенье. Там пройдут выставки, ярмарки мастеров, выступления творческих коллективов, национальные соревнования, презентации якутской кухни, конкурсы, игры и многое другое. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Шляпки, панамы, бижутерия. Магазин «Монарх». Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном конкурс «Алроса класс» достигает 5 человек на место. И отбор начинается еще в школе. «Алроса» готовит будущих специалистов со школьной скамьи. Строгий отбор по успеваемости и ОГЭ, обучение, стипендия, практика и гарантированный старт карьеры в отрасли.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации тантуном LFS 77 80 271. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы та и клиент себе бьет сел, то всю себе кисню горбит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

«Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Радио «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Алроса и Росхимзащита создали СИС «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейные, защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

чай, бутерброд, прогноз погоды, дожди до субботы, вода, балкон, цветок на нижний на два оборота, путь на работу, столбы, остановки, билборды, второй зеленый.

0: Це
1: кто ты ищет, а кто-то ждет. Кто-то против, а кто-то по течению. Для кого-то жизнь водоворот, а для кого-то обстоятельства.

Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: «Алмазный край». Мирный мир. 102.4 FM. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И КЮСЕ. Тон Мирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он массовой коммуникации. Рейдер. Надзор. Федеральная служба. И КЮСЕ. Субъект. Бирсел. Тосуню. Субъект. Субъект. Субъект.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.

Один, ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, зная, что встречу тебя с другим. Лучше это была мне ты, но рядом с ним ты идешь.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: В алмазной столице полночь.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: не прожили.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. В мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генерация средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Лайгер надзор Федеральной службы ТА и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Счастье подобно волнам, что ласкают скалы, а мы его искали в городских кварталах. Небрежно отпускали столицы, зубы скалила, такие правила. На правильном ли в этот раз ответ?

0: В мирном 3.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
1: Твой взгляд против моего, я бессилен. Поверь, быть без тебя просто невыносимо. Все, что между нами, Боже.

Спасибо за пацана и за дочку, за то, что не поставила, когда хотелось точку, за то, что я живу не в одиночку, в горе и радости потихоньку по шажочку.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

не стоят. Дважды в реку не войти, судьбой не поспорим. Тот замок, что хранил очаг, заново не построить. Такой конец.

0: только хорошее настроение.
1: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсетон Бирми Вадах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинический бюджет СЛ.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: say. Алмазный
1: край. Хорошее настроение.

0: В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Алло.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
2: Минималь.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Мирнинском районе участились преступления под влиянием алкоголя. Представители Русского географического общества отправились в 30-дневную экспедицию из Удачного. Строевой шаг и васильковые береты в Чернышевском закрыли смену патриотического лагеря «Честь имею». Теперь подробно. В Мирнинском районе участились пьяные преступления. За 4 месяца 26-го их количество увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О самых популярных нарушениях закона в нетрезвом виде рассказал начальник полиции Сергей Егоров.
3: Практически все преступления против личности, они совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Соответственно, когда вы употребляете алкогольные напитки, то уже есть риск, что вы станете либо жертвой, либо неконтролируемых эмоций и можете стать виновником преступления. Поэтому я всех призываю воздержаться от злоупотребления.
2: С начала года сотрудники полиции выявили 7 фактов незаконного оборота алкогольной продукции, а также несколько нарушений работы общепитов. Далее. В Удачном стартовала экспедиция Русского географического общества при поддержке «Алроса» и Союза машиностроителей России. Участники обследуют северные реки Далдын, Марху, Вилюй, Малую Батуобию и Ирилях, а также отберут пробу воды. Представители Русского географического общества пройдут более 2000 километров на лодке. Экспедиция продлится месяц. В ее первом составе 2 человека и собака. А в Нюрбе к ним присоединится председатель Мирнинского отделения Русского географического общества Алексей Кныш. По пути участники экспедиции остановятся в 7 селах, где проведут встречу с местными жителями и поделятся предварительными результатами экспедиции. И еще одна новость. В Чернышевском закрыли смену патриотического лагеря «Честь имею». 2 недели полсотни мирнинских подростков познавали азы военной и медицинской службы, обучались основам выживания в полевых условиях и строевому шагу. Подростков наставляли инструкторы Центра патриотического воспитания «Вымпел». С закрытием смены участников поздравили представители районной администрации. Отличившиеся ребята получили сертификаты на сдачу квалификационных испытаний. Они дадут право ношения василькового берета президентского полка. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня на Кане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается и в Ленске, резкое похолодание до плюс 10. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 6 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 3, дождь со снегом.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Овны. Благоприятный период, чтобы осуществить задуманное в личной сфере. Проявляйте больше внимания и заботы к своему любимому человеку. Тельцы. Вы получите хорошую новость, которая будет связана с вашей профессиональной сферой. Посвятите время наведению порядка в доме. Выбросите ненужные вещи, проведите ревизию документов. Близнецы. Вам нужно ответственно подойти к любым текущим вопросам, особенно к финансовым операциям. Возможны потери на этом уровне. Но если вы будете умнее, сможете приумножить свое состояние и создать хорошую материальную базу для себя и своей семьи. Раки. Вы сможете добиться своих целей только при поддержке окружающих. Постарайтесь достичь понимания с друзьями, с которыми был конфликт. Львы. Наступил благоприятный период для всех начинаний. Любое дело принесет вам успех и хорошую прибыль. Возможно, неожиданное известие, которое положительно повлияет на вашу жизнь и изменит ее к лучшему. Девы. Отложенные вопросы могут заставить вас изрядно потрудиться на этой неделе. Если вы не будете нервничать, то сможете быстро решить все вопросы в свою пользу. Весы. Благоприятный период для новых знакомств, общения и решения бытовых проблем. Получится исполнить какое-то ваше давнее желание или план. Возьмите паузу в работе и отправляйтесь в путешествие. Скорпионы. Неделя благоприятна для командировок или небольших путешествий. Возможно, интересные знакомства, которые расширят горизонты и откроют перед вами новые выгодные проекты. Стрельцы. Благоприятный период для финансовых решений и поиска новой работы. Могут возникнуть небольшие сложности в делах, поэтому просите помощи, если она вам необходима. Козероги. У вас появится шанс проявить себя и оказаться в центре внимания. Вы легко сможете завоевать симпатию нужного человека и добиться своих целей. Водолеи. Может произойти неожиданное знакомство, которое перевернет всю вашу жизнь. Но не форсируйте события. Это главный ключ к вашему счастью. В отношениях с любимым человеком у вас царит гармония и полное взаимопонимание. И, наконец, рыбы. Благоприятный период для оформления нотариальных документов, общения к органам власти и к руководству. Также неделя будет удачной для приобретения крупных покупок и инвестиций.

0: Доброе утро. В студии Денис Передонов. Это новости короткой строкой. В Мирнинском районе участились преступления под влиянием алкоголя. Представители Русского географического общества отправились в 30-дневную экспедицию за Дачного. Строевой шаг и васильковые береты. В Чернышевском закрыли смену патриотического лагеря «Честь имею». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня на Кане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается и в Ленске, резкое похолодание до плюс 10. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 6 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 3, дождь со снегом.
3: Это иллюзия, и все твои чувства лишь капли дождя. Да, это иллюзия.

Эхом отдаю твои шаги, запах духов шампанского тебя. Это хочу твой сладкий поцелуй, гулять на всех, гулять с тобой сейчас. Вернись хотя бы в мои сны, пройдем по склонам гор дождем. Вдвоем, вдвоем лишь только я и ты, все остальное подождем. Переступи

падают по случайностям, остаются над небо глупости. Расцветает только то, что ежедневно плеваешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алрус-Алена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алрос» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Мирнинском районе участились преступления под влиянием алкоголя. Представители Русского географического общества отправились в 30-дневную экспедицию из Удачного. Строевой шаг и васильковые береты в Чернышевском закрыли смену патриотического лагеря «Честь имею». Теперь подробно. В Мирнинском районе участились пьяные преступления. За 4 месяца 26-го их количество увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О самых популярных нарушениях закона в нетрезвом виде рассказал начальник полиции Сергей Егоров.
3: Практически все преступления против личности, они совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Соответственно, когда вы употребляете алкогольные напитки, то уже есть риск, что вы станете либо жертвой, либо неконтролируемых эмоций и можете стать виновником преступления. Поэтому я всех призываю воздержаться от злоупотребления.
2: С начала года сотрудники полиции выявили 7 фактов незаконного оборота алкогольной продукции, а также несколько нарушений работы общепитов. Далее. В Удачном стартовала экспедиция Русского географического общества при поддержке «Алроса» и Союза машиностроителей России. Участники обследуют северные реки Далдын, Марху, Вилюй, Малую Батуобию и Ирилях, а также отберут пробу воды. Представители Русского географического общества пройдут более 2000 километров на лодке. Экспедиция продлится месяц. В ее первом составе 2 человека и собака. А в Нюрбе к ним присоединится председатель Мирнинского отделения Русского географического общества Алексей Кныш. По пути участники экспедиции остановятся в 7 селах, где проведут встречу с местными жителями и поделятся предварительными результатами экспедиции. И еще одна новость. В Чернышевском закрыли смену патриотического лагеря «Честь имею». 2 недели полсотни мирнинских подростков познавали азы военной и медицинской службы, обучались основам выживания в полевых условиях и строевому шагу. Подростков наставляли инструкторы Центра патриотического воспитания «Вымпел». С закрытием смены участников поздравили представители районной администрации. Отличившиеся ребята получили сертификаты на сдачу квалификационных испытаний. Они дадут право ношения василькового берета президентского полка. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня на Кане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается и в Ленске, резкое похолодание до плюс 10. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 6 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 3, дождь со снегом.
0: Алмазный край. Радио. Алмаз.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край», объединяя города.
1: Доброе утро. В студии Денис Передонов. Это новости короткой строкой. В Мирнинском районе участились преступления под влиянием алкоголя. Представители Русского географического общества отправились в 30-дневную экспедицию из Удачного. Строевой шаг и васильковые береты. В Чернышевском закрыли смену патриотического лагеря «Честь имею». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. Небольшой дождь ожидается и в Ленске, резкое похолодание до плюс 10. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 6 градусов. В Алмазной столице пасмурно плюс 3, дождь со снегом.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Водах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинической бирсел, то что не себе кислород.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алрос» объединит удачнинские и айхальские ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: радио «Алмазный край». В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Мирнинском районе участились преступления под влиянием алкоголя. Представители Русского географического общества отправились в 30-дневную экспедицию из Удачного. Строевой шаг и васильковые береты. В Чернышевском закрыли смену патриотического лагеря «Честь имею». Теперь подробно. В Мирнинском районе участились пьяные преступления. За 4 месяца 26-го их количество увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О самых популярных нарушениях закона в нетрезвом виде рассказал начальник полиции Сергей Егоров.
4: Практически все преступления против личности, они совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Соответственно, когда вы употребляете алкогольные напитки, то уже есть риск, что вы станете либо жертвой, либо неконтролируемых эмоций и можете стать виновником преступления. Поэтому я всех призываю воздержаться от злоупотребления.
3: С начала года сотрудники полиции выявили 7 фактов незаконного оборота алкогольной продукции, а также несколько нарушений работы общепитов. Далее. В Удачном стартовала экспедиция Русского географического общества при поддержке «Алроса» и Союза машиностроителей России. Участники обследуют северные реки Далдын, Марху, Вилюй, Малую Батуобию и Ирилях, а также отберут пробу воды. Представители Русского географического общества пройдут более 2000 километров на лодке. Экспедиция продлится месяц.